0: ahuike me kiki ari bufi buoke ona kwalito ogonogo ndo me gi buru igbanu anwuri aburu nke gi nyaka iji agwa gi maka ulo olu beba no get good nigeria limited hey oha beba no maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi umakoro ngwa gbara huru di ichi ichi eja gbasa kwa akwara ahu na 107 upper new market road nancherity hu rescamis nu so di mgs roundabout onicha ki ga nweta ha kwa oha na phone
2: 070-0090-1430-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0930-0
1: gị na ndị nze na ndị igwe.
3: Enu, ọ na-abụ ya ka iji nwayọ ekwu, igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa, o yiri nkịrịka okwu.
1: Biko, kedu ebe m ga-eji gote nwa ụdị ekike omenala ụdị nke gị a?
3: Ngwa gee ntị.
4: Eze Ofake Ego Traditional Center.
3: Ezi Apaka Ego Traditional Center West Africa Limited etiela ọkpọ saa kasị o na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a: mkpọ ndị eze, elephant tusk, akpụkpọ agụ, jacket leg, akpa, agbada, royal gown, oche ndị eze, akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche. Isi ụlọ ọrụ anyị dị nọmba 49 A Awka Road, Ọnịcha, Anambra State, ebe onye eze na-egbu opi. Fon anyị bụ
5: 0803340729.
3: Ezi Apaka Ego Traditional Center West Africa Limited. Ọwa ya na-ebu na ndụ.
6: Delendu.